Урши хоя барбатку, амсе хоя турнехе, Урши хоя барбатку, амсе хоя турнехе.